0: моя хозяйка вернулась.
1: Кричи, ребят, ты чего?
0: Просто эти два дня без тебя были.
1: Так, давай, говори, скучал.
0: Ни приветов и...
1: Скучал?
0: Да, очень, безумно.
1: Ну, ты же хотел этого. Ну, признай.
0: Поскучать?
1: Ты же хотел, зачем? Ты же сам меня выгнал.
0: Ну, не проучай меня больше так, я
1: ну,
0: больше
1: ты сказал,
0: не хочу.
1: Уходи из эфира, я буду сам. Все, пошла вон, я буду сам. Ну как тебе, побыл сам, хорошо? Или вообще не
0: ужасно.
1: Очень?
0: Ужасно. Я все? Даже сейчас, вот, знаешь, ты рядом, я волнуюсь. И немного...
1: Потеешь.
0: Да, от волнения.
1: Сидит, вытирается.
0: Ну как есть, что уж там.
1: Настолько, настолько.
0: Это знаешь, настолько даже сильно. Вот знаешь, я буду молчать, тело само за себя говорит.
1: Вот, пока что тело
0: и тут Юля
1: пошли.
0: Пишет, как обстановка, шикарно. Мы воссоединились.
1: Юля, это кто? Твоя супруга пишет. Она тоже переживает.
0: Ну конечно, ты что, если у меня с тобой какие-то проблемы, об этом знают все.
1: Да, ты уже.
0: Ну, потому что я переживаю.
1: Знаешь, есть несколько стадий. Ты первый день злой, жаловался и раскрыл всю мою подноготную. А потом на второй день начинаешь немножечко, как будто даже и оправдывать.
0: И думаешь, да, нафиг все это надо.
1: А знаешь, почему ты на второй день оправдываешь? Чтобы когда ты со мной помиришься, чтобы эти люди не осуждали.
0: На самом деле, оказывается, я понял, что нужно время. Вот ты мне когда тогда сказала, нет, мне нужно время. И я такой думаю, как это вот женщинам нужно время? Что это такое? Хозяйка,
1: ну ладно, ребята,
0: это испытание было для меня.
1: Мы говорим всем доброе утро. Антон был на испытательном сроке. 2 дня я его оставила в эфире.
0: О, слушала бы ты.
1: Я слушала немножечко.
0: Пожалуйста, дорогие наши, не слушайте. Не жалуйтесь на меня, что все было ужасно, ладно?
1: А жаловались, да?
0: Да. Где наша сестра? Где? Кстати, мы вчера, я тебе просто
1: в двух словах... А ты сказал, что все благодаря тебе?
0: Нет, я...
1: Так, в двух словах, что?
0: В двух словах. Мы вчера выбирали самого сексуального мужчину планеты и женщину. И знаешь, что писали? Что это однозначно Эльвира Азарова.
1: Так они же меня не видели.
0: Какая разница? Для них Ганик написал, что хочет от тебя детей, но уже поздно, но все равно ты самая красивая и самая сексуальная.
1: Да? Тося, вот посмотри на меня, хочешь?
0: Элечка, я могу сказать нет, но тело говорит да.
1: Мой рот говорит нет, но мое тело говорит
0: как
1: хочу.
0: Как хорошо, что да. Ты вернулась.
1: Ладно, ребят, всем доброе утро. Это Васаби Шоу. С вами Эльвира Азарова и Антон Павлов.
0: Денищев.
1: И какой-то там
0: Денищев.
1: Антон...
0: Я сразу, можешь уже убирать в Павлов. Антон Денищев.
1: А, даже так?
0: Да,
1: а что это мы за 2 дня?
0: Я изменился.
1: Вот как это работает? Как это работает?
0: Знаешь, что имеем, не храним, потерявши платим. Плачем, точнее.
1: Ребята, давайте мы сегодня... Вот давай, выбирай. Есть такие темы.
0: Вау. Мне выбирать?
1: Стоит ли жить вместе до свадьбы?
0: Да.
1: Берем тему или нет?
0: Неплохая. А еще варианты.
1: Кто сохранял семью ради ребенка? Берем?
0: Ну,
1: ты не сохранял.
0: Для пятницы.
1: Для тебя ребенок...
0: У меня один ответ. Нет. И все обсуждение, да.
1: Так, стереотипы, с которыми вы не согласны. И стереотипы, которые вас устраивают.
0: Ну, вот первая и третья, пока я разрываюсь между ними.
1: Давай первую возьмем.
0: Давай, раз она была первая.
1: Ребята, давайте напишите нам, стоит ли жить вместе до свадьбы.
0: Проверять друг друга.
1: Да, плюсы, минусы этого. Вообще, как вам кажется? Вот как тебе кажется, Тосечка, стоит жить? Ну, вот
0: мое мнение... Я считаю, что однозначно да.
1: Да, почему?
0: Ты знаешь, когда мы встречаем друг друга, мы идеализируем свой предмет обожания, можно тогда сказать. И только когда вы начинаете жить в быту, вы понимаете, насколько совместная жизнь, она приносит свои какие-то плюсы, минусы.
1: Да.
0: И тут человек раскрывается. Он показывает свою истинную натуру там, когда уже не только вы встречаетесь на свидании, и все хорошо, вы классные, а там, где уже начинаются какие-то нужды, какие-то обязанности, какие-то ответственности друг перед другом. И вот здесь уже каждый показывает свое лицо. Если вы справились, ну
1: а
0: хотя бы...
1: А сколько жить?
0: Я думаю, ну хотя бы месяца полгода.
1: Полгода? А ты же знаешь мужчин, ты же сам мужчина. Ну, смотри, я тебя впервые мужчиной называю.
0: Для меня
1: совершаю
0: это...
1: фатальную ошибку. Ладно, шучу.
0: Такой, не, ну я перепроверил. Да, я...
1: Что ты делаешь? Ну что ты раздеваешься? Антон.
0: Проверил, оно ли я или он.
1: Или ты просто небинарная личность, которая не принимает свое тело.
0: Нерукопожатная.
1: Да, но я знаю хорошо мужчин, мужчины привыкают к тому, что с ними и так живут. И они потом не делают тебе предложение. И еще, знаешь, есть какая категория мужчин. Вот ты с ним живешь, вот-вот-вот мы поженимся, вот-вот-вот. Проходят годы, ты ему веришь, что даже рожаешь ему ребенка. И потом в какой-то момент у него начинается кризис. Или к вам в семью приходит кризис, скажем так. Или он находит кого-то другого, и вот он на ней, на той, на другой, быстренько женится.
0: Вот, да,
1: и говорит
0: тоже не понимаю,
1: он ей,
0: как это
1: и
0: быстро,
1: говорит
0: да?
1: он ей, да, я и не был женат. Это мы так просто, это моя девушка. Ну да, родила когда-то.
0: Ты знаешь, вот,
1: много таких случаев. Да. Почему так происходит?
0: Со стороны
1: Будем
0: мужчины
1: разбираться.
0: Я тебе сейчас скажу, попробую объяснить. У меня были такие моменты. Мужчина почему не делает предложение? Потому что он не до конца чувствует, либо что женщина его, либо он сомневается в ней. Вот в чем вопрос. Я клянусь, так оно и работает. Я вот во второй своей супруге сомневался.
1: Вот чтобы он не сомневался, надо было сразу жениться. Понимаешь?
0: А там же от первого. Там просто первая супруга еще была.
1: Там
0: я как эстафетная палочка, понимаешь, меня просто передают друг другу. Все.
1: Обалдеть.
0: То есть, да, одиноким я не могу быть.
1: Не можешь вообще.
0: Страшно. Понимаешь, идешь в лесу и такой, ау, и никого нету.
1: А ты часто ходишь по лесам?
0: Ну нет, это просто я боюсь этой ситуации.
1: Ребята, давайте сегодня обсуждать. Кто согласен с тем, что можно жить
0: нужно ли
1: за совместную жизнь до вступления в брак? Кто против?
0: Кто за?
1: Вот помните, раньше было такое, что женщина теряла, якобы, девственность только в первую брачную ночь. И говорили, брачная ночь. Смешно, конечно, но...
0: А почему никто не написал такую песню «Брачная ночь»? Какую-нибудь балладу.
1: Потому что она не актуальна.
0: Ну, вообще-то, да.
1: Да. Вот какая брачная ночь? Вот вы женитесь, гостей пригласили, и потом это какая-то там миллион первая ночь вашей жизни.
0: О, они вообще отличаются.
1: Ну, вот помнишь раньше, потом развешивали эту простынь. О. Сейчас до сих пор где-то так делают.
0: Ну...
1: Да, и женщина обязательно должна быть чистой и невинной.
0: Ты знаешь, мне кажется... Ладно, промолчу лучше.
1: Промолчи. Да. Антон, ты сейчас...
0: Я сказал, мне кажется, и
1: говоришь.
0: Мне показалось.
1: Да, ребят, напишите нам по теме, вы согласны за то, что... Ну, давай так. Вот у нас слушает нас в основном взрослое поколение.
0: Да.
1: Вот вы бы хотели, чтобы ваша дочь или ваш сын до вступления в брак...
0: Пожили,
1: пожили совместно.
0: В гражданском браке, можно так сказать, да?
1: Это, видишь, это не совсем гражданский.
0: Или что бы вы посоветовали,
1: это
0: да?
1: Это сожительство.
0: Сожительство.
1: Давай так, сожительствовали до вступления в брак. Вот вы за это или все-таки против?
0: И расскажите, как у вас было, что самое интересное.
1: Да, вот я знаю, что если бы я была мамой мальчика, мне было бы все равно.
0: Why?
1: А потому что мальчик, он всегда свободен. Почему вот эти мамы мальчиков, они такие дерзкие?
0: Я тебе...
1: Такие, знаешь, вот эту всю дичь в основном, я не говорю прям все, но в основном творят какую-то дичь такую позорную, это мамы мальчиков.
0: Но судя по видео, как они целуют их в губы, это да.
1: А что тут такого, да? То есть ее сын ушел из дома, и если он вернется один, он не вернется с детьми, он не вернется в более таком, знаешь, слабом положении в обществе.
0: Не, ну если он...
1: А если дочка уходит, то тут ты уже переживаешь. Ты думаешь, ну вот останется она с ребенком, она же работать не сможет.
0: Да, как дальше? Кто на нее посмотрит?
1: Да, она не сможет потом. Еще тут есть такая загвоздка. Даже если они расстанутся, дети подросли, дети же скучают по папе. И женщине все время приходится переступать через себя и общаться с этим папой, что-то там вот понимаешь,
0: либо говорить, знаешь, какие-то гадости, что папы вообще нету.
1: Да, вот, ну, всякое бывает, да. Кто-то идет на такие крайние меры, кто-то нет. То есть в этом всем все равно будет вариться и получать травмы женщина. Мужчине все равно проще. Вот честно скажу, да, вот ты сейчас в третьем браке.
0: Да.
1: Ты не растил там своего ребенка.
0: Растил до 3 лет.
1: Вот, ну мы плюс-минус с тобой ровесники. Но вот я не представляю свой третий брак, и вот мои дети где-то там, вот где-то их нету, они сами выросли, они в надежных руках.
0: Ой, здорово.
1: В надежных, да. Вот в этом смысле иногда хочется быть мужчиной, потому что ты раз сделал свое дело, можешь в любой момент спрыгнуть.
0: Ты
1: и
0: просто...
1: в принципе, ну как бы даже общество тебя не осудит.
0: Нет.
1: И даже если ты идешь в суд, подаешь на мужчину, тебе говорят, ну он же платит алименты. Или приходишь и жалуешься где-то на своего бывшего, тебе говорят, ну он же платит, а эти алименты там 50 тысяч тенге. Ну вот знаешь, любая мама, мне кажется, если бы она знала, что ее ребенок в хороших, надежных руках мамы, он же папа, да?
0: Так.
1: И вот это 50 тысяч скидывай и куди балдей, вступай в разные браки, и ты всегда свободен.
0: Бросай мужчин налево-направо.
1: Да, вот если ты сейчас, например, там развелся, ну, не желаю тебе этого,
0: ну,
1: да. Ну, допустим, да?
0: Ну, модулируем.
1: Ты раз и пошел дальше, все. Ты там какое-то время будешь страдать. Ну полгодика тебя будет накрывать, потом отпускать, потом накрывать. Вот эти качели,
0: да, качели
1: начнутся,
0: конечно.
1: Да, то тебе будет плевать, потом ты будешь плакать,
0: потом
1: опять.
0: Гулять, потом плакать. Потом,
1: да. Но переживешь.
0: Ну, все мы переживаем,
1: да,
0: все.
1: И с тобой рядом не будет детей.
0: А, да, я понял, о чем ты. То есть мужчина легче выходит из этой ситуации, чем все-таки девушка,
1: да, женщина. В любом случае, да, конечно, конечно.
0: Соглашусь с тобой.
1: И я вот, если бы я была мамочкой сына, то я была бы не против, что он где-то с кем-то подживает. Он все равно, ведь там ребенка он оставит женщине. Женщина, она мама, она там сама его выкормит, что-то там да и будет.
0: Ты знаешь, я вот тебе расскажу по себе, что в чем есть небольшая такая проблемка, или как сказать, в том, что у тебя сын. Когда мальчик встречает, или, ну, парень, там, молодой юноша, девушку, которая ему что-то открывает новое, там может подменить мозг полностью, понимаешь, вообще просто кардинально, что он будет отворачиваться от родителей,
1: мамы, от всех, да.
0: Уйдет с работы, бросит друзей. Я не знаю, как это работает, на мне это работало, на братишке работало, понимаешь?
1: Это у вас семейное, на папе работало, скажи,
0: на
1: дедушке работало, на прадедушке. До седьмого колена.
0: И сын мой вот остановил эту порочность.
1: Ну подожди. Какие
0: все годы,
1: наши,
0: да?
1: Пороки вообще, если там, например,
0: передаются из поколения.
1: Да. Вот я замечаю, за мужчинами они все равно как их папы. Либо совсем идут прямо от обратного, либо прямо...
0: Ай, красавчик Даниил Антонович.
1: Все это отрицают, либо все равно. Но, опять же, пока он молодой, ближе к 30, все наши пороки, они вырываются наружу. Да. Все равно вот все, что ты не любишь в своем родителе, все равно все это потом
0: гены дают знать о себе, конечно.
1: Да, я скажу только за себя. Да. Даже то, что я не принимаю, там, например, там, своей маме не люблю, да, там, или все, я все равно это повторяю.
0: Да, мы же недавно, помнишь, я как мать, да?
1: Да. Вот все то, что я не принимаю в родители, и вот у меня есть знакомые, все то, что вот мужчины, да, все то, что они не любят в своем папе и отрицают, они все равно делают все то же, ровно все то же самое,
0: и
1: как
0: знаешь, папа.
1: Знаешь,
0: что самое интересное? Это не только ты сам замечаешь, а все вокруг еще. Ты как отец. И знаешь, так это как приговор звучит, в принципе. Но с другой стороны, в принципе, у меня не такой уж плохой папа, поэтому, когда мне говорят...
1: Так мы и не говорим, что он плохой.
0: Нет, я вообще, я про себя говорю.
1: Мы говорим конкретно про ваши особенности, которые вы друг другу передаете, скажем так, генетическая линия...
0: Смотри, я тебе сейчас объясню.
1: ...в вашей семье. Вот. Она что?
0: Подожди, хозяйка, вот смотри.
1: Она не отвечает за ответственность и привязанность.
0: Смотри, когда кто-то вот вообще в природе, да, вот во всем мире, в животном мире, я не... Подожди, сейчас дослушай меня.
1: В животном мире.
0: Да, Animal Planet, например.
1: Так, Animal Planet.
0: Все дети чьи-то, да, они сами самостоятельно потом начинают как-то двигаться там постоянно. Там,
1: человек
0: только родились.
1: Самый беспомощный.
0: Да, человек самый беспомощный.
1: Но мы же не для этой планеты.
0: Мы с папой что сделали? То есть он, его дед, так. Мой дед показал, и мы начали это как-то внедрять в свою семью. Мы решили...
1: Остановись.
0: Ты поняла, о чем
1: я... Ты сейчас скажешь то, за что тебя могут отменить.
0: Это я надеюсь, что все понимают, что это шутка. Мы отправляем в большое плавание наших детей пораньше. Мы
1: я ведь говорила,
0: просто подожди. Мы просто надеялись, что наши вот бывшие жены, да, там, мамы, будут тоже с нами солидарны, тоже отпустят его в большую жизнь. Но нет, они взяли его на себя. Селеви. Там уже, да, все пишут, ненавидим тебя.
1: Ой, ладно, давай перейдем к сообщениям.
0: Давай.
1: Ребята, отменяйте еще... Антона Павлова, пожалуйста.
0: Вот ты же сама говорила, тебе не нравятся вот эти отмены. Зачем? Ну, не нравится, переключите, что уж. Не нравится, приедьте сюда вот.
1: Ты хочешь, чтобы я тебя поддержала?
0: Да, поддержи. Ну, это же
1: шутка. Но с другой стороны, у тебя же вот смотри.
0: Да.
1: Так бы сын видел такой дурной пример.
0: Вот именно.
1: А он не видит этого примера.
0: Я прячусь от него.
1: Вот молодец. Все. Вот поддержала.
0: Мы просто с ним как начали в 4 года играть в прятки, так он не может.
1: Так, доброе утро, ребята. Я считаю, что жить вместе до свадьбы — это не просто нормально, а разумно. Романтика романтикой, но реальная жизнь начинается там, где появляются быт, привычки, ежедневные мелочи. Именно в совместной жизни становится понятно, насколько вы подходите друг другу, как вы решаете конфликты, распределяете обязанности, уважаете личное пространство. А я вот что думаю, ну вот вы пожили. Но это совсем все не то. Совсем все. Вот все не то ровно до одного момента.
0: До какого?
1: До рождения ребенка. Все классно в семье до рождения ребенка. Как только ребенок появляется, начинаются кризисы, бэйби-блюз,
0: да,
1: те самые
0: трудности. Что и у мужчины, что и у женщины, что самое интересное.
1: Ты замечаешь, даже когда раньше мы смотрели какие-то сериалы, все заканчивалось на свадьбе, или вот свадьба, потом красивые кадры, как у них родился ребенок, и все. Хэппи-энд.
0: Да, хозяйка, ты знаешь, что самое интересное? Когда, я помню, был мой первая свадьба, и перед тем, как я говорил уже друзьям, тем, кто был постарше, что я вот, женюсь, все классно. Они говорят, ты что творишь? Я говорю, она другая. Ты что творишь? И вот знаешь, как вот я задумался, почему общество, оно сразу, вот, например, те, кто уже состоят в браке, они советуют своим собратьям, да, что нет-нет, брак это плохо.
1: То есть нет, в браке, не говорят, что брак это плохо,
0: не то,
1: говорят,
0: что плохо.
1: Что рано,
0: да,
1: жениться
0: все там,
1: это плохо.
0: Тебе, у тебя жизнь поменяется, все это. Ну, зачем, то есть, опять же, ты у каждого свой. Потому что, нет, вот если бы мне попадались, например, мои друзья, которых все хорошо в браке, они бы говорили, классно там, там здорово, там вот так. Цени свою жену, например, да, то есть, ну, да. Единственное, конечно, нужно убрать это свою свободу и гулять, но это здорово. Но такого не было.
1: У тебя не было.
0: Да, то есть ни
1: почему
0: один...
1: многие говорят, что здорово быть в браке? Например, все наши слушатели говорят.
0: Ну, то, что тебя откормили. Откормили?
1: В смысле, откормили.
0: Ну, тебя в браке. Мы же приходим худыми, а потом тут.
1: А мы же расслабляемся, да. Мы перестаем следить за собой.
0: Но, если сейчас нас слушает молодое поколение, я вам скажу, что на самом деле, если вы выбрали правильного своего человека, брак это здорово. Это классно.
1: А то сейчас какая-то пропаганда.
0: Не-не-не-не-не.
1: Ладно, ребят, всем доброе утро. Мы тут заболтались сегодня.
0: Соскучились.
1: Да. Пишите нам по теме.
0: Согласны ли вы, что стоит жить до брака?
1: Вместе.
0: Или, вместе, да. Или нет?
1: Кто за, кто против совместной жизни до брака?
0: 8-700-107-10-22.
1: Гороскоп.
2: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп». От Азаровой и Павлова.
1: Так, ребят, любимые, это гороскоп на сегодня. Сегодня у нас уже...
0: 12.
1: 12 июня.
0: У меня в 16:45
1: пятница.
0: УЗИ.
1: Пятница. О, да? Мы давно болячки что-то не обсуждали.
0: УЗИ сердца. Я говорю, а знаешь, когда ты плохо шутишь, а почему не автомат Калашникова сердца? Ладно, не зашла шуточка.
1: Твои все шутки не заходят.
0: Да заходят. Мне вчера...
1: Куда?
0: В дверь.
1: В какую?
0: Плохих шуток.
1: В ту самую.
0: Нет, там написано, плохие шутки, они заходят в эту дверь.
1: Как говорил Киркоров.
0: Да.
1: Так, Овны, сегодня лучше не торопить события. То, что кажется задержкой, может дать вам время заметить важную деталь и избежать ошибки.
0: Тельцы, день подходит для практических дел и наведения порядка. В финансовых вопросах придерживайтесь проверенного плана и не рискуйте без необходимости.
1: Близнецы, вас ждет много общения, звонков или сообщений. Полезная информация может прийти от человека, от которого вы ее совсем, совсем не ожидали.
0: Раки, сосредоточьтесь на том, что действительно зависит от вас. Не стоит брать на себя ответственность за чужие решения и настроения.
1: Львы, хороший день для проявления инициативы и новых идей. Главное не забывать учитывать интересы окружающих, а не только свои планы.
0: Девы, внимание к деталям поможет избежать лишних хлопот. День благоприятен для работы с документами, расчетами и организационными вопросами.
1: Весы, может появиться необходимость расставить точки над «и» и в отношениях, и в деловом вопросе. Откровенность сейчас принесет больше пользы, чем молчание.
0: Скорпионы, неожиданный разговор может заставить взглянуть на ситуацию под другим углом. Не отвергайте новые идеи только потому, что они непривычны.
1: Стрельцы, энергии будет достаточно для решения накопившихся задач. Постарайтесь не распыляться и завершить хотя бы одно важное дело.
0: Козероги, сегодня полезно подумать о будущем и пересмотреть свои планы. Даже небольшие изменения сейчас могут дать хороший результат позже.
1: Водолеи, день благоприятен для творчества, экспериментов и нестандартных решений. Доверяйте своим идеям, но проверяйте факты.
0: Рыбы, сохраняйте внутреннее спокойствие, даже если вдруг будет много суеты. Вечер хорошо подойдет для отдыха, семьи и восстановления сил.
1: Так, беги. Ладно, это не вам, ребята. Вы не бегите, вы пишите нам по теме. Тема сегодня такая. Стоит ли жить вместе до свадьбы? 8-700-107-10-22.
2: Азарова и Павлов напоминают... На дворе лето. Ты слушаешь Васаби.
3: Energy FM, где жарнама.

0: кстати, мы вчера стали Ержан Азаров и Антон Азаров.
1: Да, вы взяли мою фамилию, ну наконец-то.
0: Теперь ты нас будешь обеспечивать.
1: Нет. Я буду вести себя.
0: Ежик, наш план не сработал.
1: Подавайте на меня в суд, я найду справки о безработице и буду платить вам гроши.
0: Есть хороший юрист.
1: Но только в том случае, если вы родите от меня, а вы родить не сможете, поэтому никаких денег не будете.
0: Кто сказал?
1: Каким местом и где? Так, ладно, идем дальше. Все, да.
0: Точка, а уходим. То новостей этих дней не было, поэтому...
1: Да, казахстанские роддома столкнулись с неожиданным наплывом запросов после того, как в соцсетях завирусился способ узнать точное время своего рождения. Ради составления натальных карт и астрологических прогнозов люди массово стали обращаться в архивы больниц через портал «Еотыныш». В результате медики вынуждены часами искать старые записи, а в некоторых регионах счет обращений уже идет на целые сотни. Сотни.
0: О чем это говорит?
1: О том, что в Казахстане новый тренд.
0: Смотри, я думаю, что все-таки чем больше мы...
1: Это же перекладывание ответственности. Мне кажется, общество становится менее ответственным. Вот они перекладывают все это на натальную карту, на какой-то расклад Таро.
0: А вот смотри, я немножко, можно, не соглашусь, только не бей. Почему люди начинают это делать? Потому что начинают, например, больше просвещаться. Некоторые считают, что раньше, когда считали это псевдонауками, да, наоборот, уделят этому время.
1: Уделять.
0: Кто-то уделяет, а кто-то уделяет. Вот.
1: Уделят от его время. Так, не волнуйся.
0: Не, уделят это...
1: Что-то какой-то сегодня взвинченный.
0: Уделят это дети удочек. Так вот, чтобы понять, например, свое признание, предназначение
1: так,
0: в жизни.
1: Так.
0: Не потому, что там как-то, наоборот, переложить, о, это все у меня там на карте написано. Нет, а наоборот, узнать свои какие-то сильные стороны и в этом направлении двигаться.
1: Ну да.
0: Просто единственный момент есть такой, когда люди начинают читать с даты рождения немножко неправильно, потому что пусть они еще отсчитывают 9 месяцев. В день зачатия нужно, чтобы составляли натальную карту. Да. Просто все же делают день рождения.
1: Так, подожди, мне надо запоминать.
0: А плод-то уже развивался.
1: А я знаю примерно плюс-минус день зачатия.
0: Вот. Нет, ну это так и есть. Кстати, если кто не знал, спрашивайте время.
1: Именно в тот момент я думала, что ничего не будет.
0: Хозяйка, я тебе скажу так. У меня двоюродная сестра, она прям вот вообще в этом шарит. И я когда обратился ей составить мне натальную карту, я просто был в шоке. Мне казалось, что человек меня знает больше, чем я.
1: Да.
0: Настолько все в точку попадало про все мои жизни, про все мои пристрастия.
1: Ну, ты человек открытый.
0: Тайные желания.
1: Все и так знают. Мне кажется, пол Казахстана знает уже, чем ты увлекаешься.
0: Баба, чички, бабы. Да, вот это.
1: Нет,
0: там было гораздо глубже.
1: Выпить, чички, выпить.
0: Я про это забыл.
1: Все, ладно, остановись. В Кыргызстане запретили показ фильма о правах женщин. В Бишкеке отменили национальную премьеру фильма «Курак» режиссером Эрке Джумакматова и Эмилия Атагильдиева. Показ должен был пройти 11 июня.
0: Все.
1: В рамках 4-го Бишкекского кинофестиваля. Причиной отмены стал отказ Госкиноконцентра.
0: То есть центр.
1: Кыргызтамасы выдать картине прокатное удостоверение, без которого публичный показ

0: нашем государстве о правах женщин, да, они не получают никакого разрешения.
1: Ты знаешь, мне кажется, это все примет какой-то свой такой общественный оборот и...
0: Все-таки покажут.
1: Все-таки покажут.
0: Так он теперь будет еще популярнее.
1: Конечно. А может быть, и для этого и сделалось ради такого, знаешь, пиар-ход, чтобы этот фильм стал еще популярнее.
0: Да.
1: Бывает и
0: теперь
1: такое.
0: Теперь вот эта фраза, ну что ты, он хороший мужик. Не бьет, не пьет, не
1: уже
0: гуляет.
1: Уже не срабатывает.
0: Все, уже, все, это уже не
1: Конечно.
0: Работает.
1: Конечно. Это, знаешь, это такой минимум. Это вообще, я даже, вот знаешь, когда говорили, или даже просто, вот даже такая поговорка дурацкая. Бьет, значит, любит. Вообще идиотизм.
0: Но это же мужчины придумали, ты знаешь?
1: А, да?
0: Ну, конечно.
1: Так они все поговорщики.
0: Кому это выгодно? Кому это выгодно, Тосечка?
1: Я думал, Агния Барто.
0: В женском туалете обнаружили камеру в освежителе воздухе. И все это произошло в Сингапуре.
1: Вау.
0: Житель Сингапура установил камеру в женском туалете, спрятав ее в освежителе для воздуха. Он записывал на видео, как коллеги справляли нужду. Его коллеги, то есть это значит в коллективе установили.
1: Я да? тебе скажу больше.
0: Да, он тайно снимал своих коллег в женском туалете. Он пробрался туда обманом и установил камеру в освежителе воздуха, направив на унитаз. Камера автоматически начинала запись при обнаружении движения. Ну это мы знаем.
1: Ну да, да, движение работает.
0: Устройство записывало
1: да.
0: сотрудниц компании во время посещения туалета. На видеозаписях найдены, были, да, видны их интимные части тела и весь процесс того, как они, значит, справляют нужду. Скрытую камеру нашла уборщица. И после этого камеру вместе с картой памяти достали и передали руководству для проверки. Мужчина попытался устранить улики и незаметно забрал карту памяти со стола. Когда сотрудники обнаружили пропажу, администрация вызвала полицию. Во время обыска у этого мужчины угу. нашли пропавшую карту памяти, эту карту
1: ну,
0: памяти,
1: да, да,
0: а также вторую скрытую камеру, которую он тоже планировал установить в другом туалете. Следствие установило, что всего он успел записать как минимум 5 своих коллег. Мужчину приговорили к 7 Внимание, месяцем тюрьмы за вуайеризм и незаконное проникновение. Вот почему, почему 7 месяцев? Это ведь очень мало. Ну, выйдет
1: серьезно,
0: он через полгодика,
1: серьезно, да?
0: Да,
1: такое...
0: И так красиво назвали это действие. Вуайеризм. За что ты отсидел? Вот, вот говорят,
1: я
0: да?
1: вуайерист.
0: Я рецидивист. Я там вор,
1: да, да.
0: Я преступник, там, я убийца, а тут, да, я вуайерист.
1: Тут как будто
0: и
1: это как какая-то профессия, да, такая
0: как
1: новая?
0: Как будто что-то на нишевом звучит,
1: да, да, да.
0: да, вот какое-то такое нишевое название. Кто это? Вуайерист.
1: Да-да-да.
0: А не просто туалетный извращенец.
1: И все думают, что, может быть, он что-то вуалирует?
0: Да, или какой-нибудь там, ну его же не называют сортирный
1: да, да, да.
0: извращенец.
1: Хотя неплохо.
0: Да, вот, например, да, сортирный извращенец. Как вам такое?
1: Писсуарный Нет. маньяк.
0: Во!
1: Ты знаешь, я вот чем больше смотрю таких новостей, оказывается...
0: Проктологичный, а ладно.
1: В многих отелях, оказывается, такие устанавливают...
0: Да, есть и в отелях.
1: Да, есть, оказывается, Даркнет. Которые выкладывают
0: все. Все, абсолютно все. И вот эти вот отели, ну вот даже мы не будем говорить названия,
1: да,
0: мы
1: да,
0: их
1: да.
0: не знаем, но мне.
1: Ну, за рубежом где-нибудь.
0: Но мне кажется, есть.
1: Конечно.
0: Опять же, да, ну, глядя на эти
1: Ты
0: видео.
1: Знаешь, если я стал звездой где-то в OnlyFans, да,
0: да
1: и ладно. Главное,
0: да,
1: чтобы я не знал.
0: Да, выкладывают
1: этого.
0: Вот эти вот естественные видео.
1: Это
0: с вашей
1: очень
0: кровати.
1: Страшно.
0: Потому
1: Это
0: что там же
1: страшно,
0: много
1: да.
0: всяких люстр, аксессуаров. Вот ты приходишь в красивый номер.
1: Да.
0: Но ты же не знаешь, что за тобой слежка. И там еще камера, она такая ночного видения.
1: Еще и зеркала. А кто знает, что за зеркалом стоит,
0: да,
1: опять же
0: да.
1: таки.
0: Как это проверить?
1: Ты знаешь, ладно, когда, например, еще, я не знаю, скажу, ну, куда ни шло, да, там стоит она, когда направлена на кровать. Но вот у этого в голове, что это за извращения такие, смотреть,
0: это
1: как человек писит?
0: Это надо мне к твоим собратьям обратиться.
1: Это ужас вообще.
0: Это мужчины. Ну, как бы нет таких женщин, которые устанавливают...
1: Чтоб хотелось посмотреть, как мужчина
0: да,
1: справляет нужду,
0: да? Писсуары, значит, камеру устанавливают,
1: знаешь,
0: смотрят, копят
1: иногда,
0: эти видео.
1: Иногда бывает, вот, когда ну, человека нужда вот приспичит, и он где-нибудь случайно, там, где-нибудь, ну, пусть будет где-нибудь, аккуратненько встал и справляет нужду.
0: Да.
1: И ты вот идешь, нормальный человек, он же просто даже отвернется, да, даже
0: да.
1: от того, что он не видит. А тут у кого-то прям желание
0: да.
1: на это посмотреть.
0: Вот,
1: лечитесь!
0: Пожалуйста. Ну почему называют это вуайеризмом,
1: ага.
0: конечно, мне не понять.
1: А может быть, они сами и придумали это красивое слово, вуайеризм?
0: Нет, это не они придумали, да. Тосечка, да.
1: Ну, мне кажется, это надо было более такое, что-нибудь суровое подобрать.
0: Ну да. Ладно, ребят, всем доброе утро. Будем озвучивать ваши сообщения через 3 минуты.
1: Да.
0: Тема такая.
1: Стоит ли жить до брака, по вашему мнению, или нет, чтобы проверить
0: да.
1: ваши отношения?
0: Совместная жизнь до брака.
1: 8.
0: Кто за, кто против.
1: 700-107-10-22.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Каждый новый летний день встречай с васаби.
2: Включите микрофон.
3: А это мы решили вас проверить.
2: Да, это наш звукорежиссер.
3: Насколько вы внимательно слушаете.
2: Ребят, всем доброе утро. Перехожу к вашим сообщениям. Так, что же мои пупсики нам написали? Я говорю мои, потому что все слушатели мои.
3: Я и не спорю.
2: А потом они только твои. И то не до конца. Все мои. Так, доброе утро, васабушки. С возвращением, Эльвирочка. Однозначно стоит жить. Я вот с бывшей полгода встречался и женился. Потом сильно пожалел. До свадьбы была такой покладистой, хорошенькой, добренькой. Потом маски слетели.
3: Это все мужчины так говорят. Я тоже так говорил.
2: Нет, а я вот заметила, мужчины так говорят про своих женщин, а женщины говорят про мужчин. И я еще заметила, когда мужчина жалуется на свою супругу, он говорит, да вот она пилит, да вот она меня унижает, оскорбляет, но он не говорит, почему.
3: Да-да-да,
2: он не говорит, причины, что она тысячу раз просила его вежливо, там тысячу просьб было вежливо. И только она срывается на 1001, и он запоминает вот
3: последнюю,
2: эту
3: конечно.
2: 1001 унизительную какую-то речь из уст супруги.
3: Потому что, знаешь, как бывает, иногда вы женщины, вроде бы говорите, напоминаете, но вы спокойно так ходите, не показываете вот это все сложности, а потом в один момент из-за какого-то носка как... И мы думаем, понимаешь, это же уже, вот как у вас, это не из-за одного носка. А мы-то видим причину, что ну что ты
2: да.
3: Из-за мелочи.
2: Так, Забакадыш нам пишет. Я за то, чтобы жили какое-то время до брака вместе. Желаю этого сыну. Пусть бытовуху прочувствует. Не прочувствует. Бытовуха.
3: Я желаю сыну пожить с несколькими женщинами.
2: Ребята, бытовуха, она проявляется только после рождения ребенка. Все, что до ребенка, это нормально, там нету никакой бытовухи.
3: Да, ну хотя бы, по крайней мере, мне кажется, вот знаешь, до ребенка они, по крайней мере, поймут свои все желания. Там же все равно ты показываешь какое-то свое нутро, которое не показывал в повседневной, ну не в повседневной жизни, а вот на свиданиях.
2: Да. Так, однозначно не жить вместе до свадьбы. Теряется интерес. Если живете вместе, зачем вообще жениться? Да, после свадьбы, возможно, люди поймут, но что и не очень-то и подходит друг другу. Ну что ж, идеальных браков нет. У меня две дочери, однозначно я против этого. Но в основном будут, я так думаю, что мамы дочерей будут против.
3: Да, я
2: а мамы сыновей или отцы сыновей не скажут «за». Потому что их сын, в принципе, ничего не теряет, время его не уходит. А, привет, как думаете, после 18 дети же сами знают, что делать? Еще как на Западе. 18 лет выгоняют из дома, строй свою жизнь. Ребята, мы не на Западе. Как вы любите равняться, да? А вот в Европе, а вот на Западе,
3: менталитет.
2: Да у нас совсем все по-другому. Давайте ориентироваться все-таки на наши стереотипы, на да. наше общество, да, и на нашу страну.
3: А вот знаешь, смотри, мамы девочек, когда говорят, я, например, против, да, пусть теряется там таинственность, да, брака. Но смотри, если они представят ту ситуацию, что их дочери выберут при вот первом вот таком, ну как вот сразу браке, там, после этого, которого нужно жить. И ее бросит случайно, ну как, не случайно, там, каким-то причинам муж, и она с ребенком останется.
2: Так.
3: Тут она уже будет по-другому говорить. Я за, чтобы она пожила и попробовала, проверила, кто ее избранник.
2: Угу.
3: Тут же по-разному бывает.
2: А может быть, все-таки вопрос неправильный? Вот я бы все-таки не говорила, что нельзя жить до брака вместе. Угу. Я думаю, что нужно, женившись, посмотреть друг на друга, вот пожить вместе, пока не родился ребенок. А у нас как? Поженились, да. И тут же уже через 8, 9, 7, даже 3 месяца уже ребенок.
3: Ну да, потому что мы же как думаем, что все, брак это финальная точка, после которой нету точки возврата. А после нее, оказывается, много выходов есть.
2: Ну, как показывает практика, все выходят
3: что самое интересное,
2: многолетнего брака.
3: Сколько уже доказано, что мы там какое место занимаем по количеству разводов?
2: Второе занимали. Так, здравствуйте, мои родные. Насчет брака, да, скажи, что до брака. Так, мои родные, насчет брака, да скажи, что до брака лучше все-таки пожить. странно. Я думаю, минимум года два для того, чтобы понять, на что ты способен ради своей половинки и сможешь ли ты выдержать эту нагрузку. Это лучшая проверка на будущее. Два года
3: – это много.
2: Это много, ребят. Доброе утро, васабушки. Я в этом плане консервативна. Я против жить вместе до брака. Я не могу назвать четко почему, но внутри, в душе как-то не нравится такая идея. Правильно, не нравится.
3: Те, у кого все сразу классно сложилось в браке, они считают, что вот так и должно быть.
2: А вот тут такое мнение. Потому конечно, надо пожить вместе до свадьбы, ведь не узнаешь человека, пока не поживешь с ним. Знаете, ребят, можно много лет прожить с мужчиной, и потом, когда вы разводитесь или наступает кризис в ваших отношениях, ты понимаешь, что ты совершенно
3: не знаешь этого человека.
2: И так всегда. Вот ты же
3: как
2: тоже
3: тогда?
2: Разводился.
3: Конечно.
2: И ты понимаешь, что этот человек совершенно другой. И ты вроде как уже и родил детей, и уже все нормально в браке, ты его знаешь. Но как только вы разводитесь, ты встречаешь абсолютно другого человека. В основном очень сильно меняются мужчины.
3: Да, вот помнишь, я тебе об этом тоже хозяйка говорила. Вот вроде бы вы вот... Душа в душу, вы родные, вы пылинки сдуваете. И как только развод, вы самые
2: чужие.
3: Вообще просто на невероятно злейшие враги.
2: Как это работает?
3: Хотя.
2: И тут начинается игра. Кто больше другому докажет, что ему все равно, отомстит. Вот замечал так?
3: Так грустно.
2: Это очень грустно. Вот сегодня мы вместе любим друг друга.
3: До безумия.
2: Завтра мы поругались, расстаемся, и мы друг другу доказываем, кому больше все равно. И мы начинаются игры какие-то. Вот, ну, конечно, это грустно, да. Так, доброе утро, тигр и тигрица.
3: Уф. Да? Не-не,
2: тогда надо
3: я... Этот,
2: тигрица
3: как...
2: и какой-то там...
3: Этот, как кто?
2: Тигряу.
3: Вот как их вот эти?
2: Сурикат. У меня два сына и дочь. Я твердо считаю, что никакой совместной жизни до брака быть не может и не должно быть. Мои пацаны никакого морального права не имеют даже прикасаться к будущей супруге без благословения от отца и Всевышнего. Ребенок, рожденный в браке, это одно. А если мужчина сам предлагает пожить до свадьбы, то тут он сам еще не готов к взрослой жизни. Подход к совместной жизни определяет уровень ответственности и серьезность намерений, написал нам Дамир. Ну, это его мнение.
3: Да, почему бы нет? В принципе...
2: Да. Так, Ice Baby зачет. Ребята, не флудите, пишите.
3: Это они тебе говорят, ты снежная детка.
2: Нет, вот у нас песня была такая. Вот этот Александр написал: «Доброе утро, моя хозяйка».
3: Приятно же.
2: Сашенька, мне нравится, что я теперь не только Тосина и твоя хозяйка. Тося, ревнуешь?
3: Это Александр Азаров.
2: Александр Азаров, доброе утро.
3: Вступай в наш, мужской гарем.
2: Так, доброе утро, уважаемые васаби, Эльвира и Антон. Слушаю вас каждое утро по пути на работу. По теме, я считаю, надо до брака жить в гражданском браке минимум 3 года. За это время проявляются все плюсы и недостатки. Только потом ЗАГС и дети. С уважением, Дмитрий Павлов, семей.
3: Одну фамилию? Брат?
2: Дмитрий Павлов, вот.
3: Ну, брат.
2: Кто знает? Брат. А, подожди,
3: ты знаешь,
2: он говорит,
3: три года
2: жить, конечно, да, разогнались. Но я все-таки против. Почему? Потому что у нас в основном мужчины, они в семейной жизни, в бытовой жизни, скажем так, да, они бытовые инвалиды.
3: Что
2: и
3: есть,
2: я против того, чтобы моя дочь жила, обслуживала дом, обслуживала эту квартиру, обслуживала его, когда она вообще не вышла за него замуж. С какого перепугу она должна вот это все
3: делать,
2: когда он завтра развернется и уйдет, скажет, да у меня нету перед тобой никаких обязанностей.
3: Я думаю, что сейчас уже, вот как ты сказала, хозяйка, да, женщина даже и в браке не должна обслуживать, как бы...
2: Это... Да, ну вообще, я говорю так, это знаешь, со своей колокольни, что вот мне бы не хотелось растрачивать себя на мужчину, который на мне не женат.
3: Ты знаешь, вот все же поколения отличаются друг от друга, да, вот это вечный вопрос отцы и дети, да, который описывался в одной именно книги. А, что самое интересное, сейчас новое поколение молодое, оно вообще другое.
2: Да.
3: Я когда слышу молодежь, я как будто они на другом языке разговаривают. И у них даже, понимаешь, понятие, подход к жизни совершенно иной, чем у нас.
2: Совершенно иной.
3: И, возможно,
2: а вы видели,
3: они будут
2: что
3: более грамотно подходить к этому.
2: Алкогольные компании стали меньше зарабатывать, потому что поколение зумеров, это наши дети,
3: отказываются от алкоголя.
2: Они не то чтобы вот прям осознанно отказываются от алкоголя, им просто алкоголь не интересен. так как мы
3: потому что мы уничтожаем.
2: Вот этим бумером, кто там до миллениалов идет?
3: Чтобы им ничего не досталось.
2: Так, доброго утра, Антон и Эля, не по теме, дай номер своей сестры. У меня нет сестер. По теме, с женой живем вместе 5 лет, 3 года в браке, 2 года до этого без кольца на пальце, ничего не поменялось, что в гражданском браке, что в официальном. Ребят, гражданский брак — это и есть официальный.
3: Ну да.
2: Это когда два гражданина вступили в брак официальный.
3: А до — это сожительство.
2: Да, сожительство это называется, ребят. Все, что до официального брака, это сожительство. Все зависит от чувств и взаимности между партнерами. Я считаю, можно всю жизнь прожить в гражданском браке, в любви, согласии. Люблю тебя, моя прекрасная жена Русалина. Меня прочтите. Нет, нет, нет. А если ты умер? А ты знаешь, что твоя женщина, которая сожительница, она ничего не получит?
3: Если вы не в браке, да?
2: Ничего не получит, ни на что не претендует. Даже похоронить она тебя не сможет, потому что она тебе никто.
3: Да, и своим детям как бы нужно же оставить наследство,
2: да.
3: А это нужно задокументировать.
2: Вот. Вот так ты берешь с мужчиной, живешь,
3: доверяешь ему, ага.
2: Рожаешь ему детей, и он тебе промывает мозги из разряда. Ну зачем? Я тебя и так люблю, что там в паспорте ничего
3: это
2: не поменять.
3: Ерунда,
2: поменяет,
3: да.
2: Поменяет. Почему даже вот в Европах есть однополые браки? Почему в Европе, в Европе.
3: Да, в Европах.
2: Да, почему там есть однополые браки? Они таким образом себя защищают перед законом, потому что у них совместно нажитое имущество, они живут вместе, вдвоем зарабатывают, вдвоем вкладывают в свою там недвижимость, там ремонты, покупка мебели и прочего. И потом в случае смерти одного из них, то второму достается все это. Он у нас, он наследует это. Понимаете?
3: Смотря как первый напишет.
2: А так ты всю жизнь, вот представляешь, ты вот так всю жизнь прожила с мужем, он тебе промывал мозги. Потом раз, инфаркт, вот такой рубец, и у тебя ничего.
3: Шиш.
2: Приходит его мама и просто вышвыривает тебя, потому что все права будут за вашей мамой.
3: Или любовница.
2: Так любовница тоже не замужем, не за ним.
3: Но
2: так,
3: она,
2: здравствуйте,
3: Васаби
2: Шоу, по теме хочу написать. Угу. Закон для всех и на все времена всему народу говорит, для брака женщину ищут через праведных мужчин. Чего? Так. Так, подождите. Становится интересно, ребята.
3: Я сказал бы.
2: Готовимся. Делаем глубокий вдох и продолжаем.
3: Аджуме.
2: Жирно подчеркивают через праведных мужчин. То есть никаких клубов, никаких смс, через подружек, никаких общения с девушками и тем более совместное сожительство до свадьбы. Вы через третье лицо должны донести свои намерения ее отцу. Если девушка согласна, то вы женитесь. Ну и здесь мужчина должен соответствовать этой девушке праведностью. А что дает такой брак? Потому что ее тоже отец должен быть праведным человеком. И воспитал свою дочь, соответственно, слову, в радости, в горе быть вместе. А остальные браки, союзы или встречи могут привести к несчастной семейной жизни, к неполноценной семейной жизни детей, к разводам и болезням. О, дорогой слушатель...
3: Я можно, как Дарт Вейдер, подышу
2: вы...
3: просто?
2: Не дыши, у тебя будет перегар. Ну вы понимаете, да, дорогой наш слушатель, вот один сидит с перегаром, другая сидит несколько раз разведенная.
3: Это аромат жизни, хозяйка.
2: И мы ведем шоу не совсем для супер, там, возможно, праведных. Мы те еще грешники. Вы понимаете, что вам вы написали немножечко не по адресу. Вот. Мягко говоря, не по адресу.
3: Мне так нравится, когда ты мягкая.
2: Я всегда, иди ко мне. Хочешь прилечь?
3: Давно, с самого начала.
2: Приветствую вас, Аби. Мою жену не отпускали ко мне жить, пока мы не поженимся. И мы поженились. Потом ее только родители отпустили. Ничего, живем уже 10 лет, душа в душу. А родители правильно и сделали. Вот тут задают вопрос. Эльвира, у вас две дочери. Вы так и не договорили, вас там Антон перебил. Скажите, пожалуйста, а вы бы разрешили своим дочкам жить в браке до свадьбы? Если они будут гореть желанием сами... Пусть живут, но если будет зависеть от меня, если они придут ко мне посоветоваться, я скажу категорично нет. Категорически нет. Я против. Все. Пусть вместе попутешествуют, да?
3: А, да.
2: Пусть, да, до брака вместе попутешествуют, увидят друг друга, да? То есть, вот я все-таки не стала бы делать огромную ставку на то, что до брака поживите, посмотрите друг на друга. Ты никогда не увидишь никаких минусов в нем. пока не родится ребенок, не начнется вот эта семейная депрессия, пока в семью не придет кризис. Ты никогда в своем мужчине не увидишь минусов.
3: Я с тобой соглашусь. Знаешь еще с чем? Мужчина
2: пока
3: никогда
2: не
3: покажет
2: трудности.
3: Эти минусы.
2: Никогда не покажет.
3: Да, пока
2: я хорошо
3: он
2: знаю
3: до конца
2: мужчину.
3: Не завоюет женщину, он будет
2: да.
3: показывать, какой он идеальный.
2: А для многих до конца завоеванная женщина, это когда она уже родила ему 2-3 детей, у нее там нет какой-то профессии, у нее нет денег, она полностью от тебя зависима. Вот тогда, тогда только он проявляется. Или когда ты с ним разводишься, или поругалась, поскандалила. А вот это вот, знаете, это все самообман, когда мы говорим, до брака надо пожить вместе, посмотреть друг на друга. Да там все будет идеально, там все будет ванильно, классно. Ну все, ребят, всем доброе утро, вернемся к вам через 3 минуты.
1: Васаби в ритме лета.

0: Азарова и Павлов напоминают. На дворе лето. Ты слушаешь Васаби.
1: Ну, я так, если кто забыл, что сейчас
2: есть
1: лето.
2: Такое, ребята, есть такое сообщение. Тему напомни.
1: Тема такая. Мы сегодня разбираем, согласны ли вы с тем, что стоит ли или не стоит жить до брака, узнать друг друга. Пишите.
2: Да, и я не поняла, почему это сообщение к нам прилетело, но все-таки оно не по теме, но я его озвучу. Вы детей не мужчине рожаете, а себе. Вот, такое сообщение. Вот вы детей не мужчине рожаете, а себе. Но если, дорогой слушатель, если
1: подожди,
2: ты
1: а
2: так
1: мужчина тогда получает, делает
2: снять
1: жене
2: себя ответственность, то это выглядит жалко. Понимаешь, ты выглядишь жалко, дорогой слушатель.
1: Ну, как
2: для
1: странно,
2: себя
1: да.
2: Я могу купить там туфли, сумку, автомобиль для себя.
1: А ребенка я приношу в эту жизнь,
2: а ребенка
1: чтобы у него
2: была
1: семья.
2: Подожди, а ребенка я не могу сама с собой взять и зачать. Чтобы зачать ребенка, нужны двое.
1: Ну, как практика показывает, не всегда.
2: Вот потом не удивляйтесь, почему в графе «отец» у ваших детей будет просто прочерк. Правильно? Они не будут носить вашу фамилию.
1: Я тогда
2: фамилию,
1: Антон вашу... Прочеркович.
2: Так, здравствуйте. С одной стороны, это хороший способ проверить совместимость в быту. С другой стороны, как правило, мужчины после совместного проживания начинают тянуть с решением о браке, так как им и так удобно. Да, конечно.
1: Ты знаешь, я вот сейчас, чем больше слушаю тебя, наших слушателей, да, вот, и тоже вовлекаюсь в эту дискуссию и начинаю обдумывать, я, наверное... Вот ближе к второму часу я скажу, что я тоже буду против, чтобы жили вместе. Потому что вот я, ты вот такую мысль донесла, пусть путешествуют, да, пусть что-то... Да, вот в этом тоже будет проявляться, конечно, отношение друг к другу. И вот эти приключения какие-то, но видишь, когда мы с тобой росли, у нас не было возможности куда-то взять, прям попутешествовать. То есть это только сейчас для меня стало доступно.
2: Ну, кто-то... Просто мы жили... Мы родились с тобой в небогатых семьях. А те, кто родился в такой нормальной семье, обеспеченной, нормально да. обеспеченной, опять же, вот, у них была возможность вместе путешествовать и познать друг друга.
1: Поэтому давайте стараться своим детям давать
2: все. Доброе утро, мои роднули. А я не вижу смысла жить до брака. Вы встречались 3 года, жили вместе год, потом женились и через 3 года разошлись. И обратная ситуация. Моя сестра встретила мужчину. Через 30 года женились без всякой жизни. Не до брака. Живут уже 25 лет. Да.
1: Вы знаете, настолько все каждый раз это индивидуально. И встреть, вот когда встречаешь своего человека, тут что-то происходит, я не знаю, то ли в воздухе, то ли какой-то ты щелчок слышишь.
2: Да.
1: Что, ну, как правило, часто мы ошибаемся, мы идеализируем человека и сразу же видим на первых порах, что он не наш. Но мы как-то, знаешь,
2: мы
1: вот
2: его
1: это...
2: оправдываем.
1: Потому что, да, мы оправдываем потерянное время вместе с ним.
2: Нет, и еще потому что мы любим. Когда ты любишь, ты его оправдаешь, человека.
1: Ты знаешь, так, там даже уже, может быть, и даже не любовь, а
2: вот еще.
1: Привязанность, страх
2: да
1: и все остальное. Ладно,
2: остановись,
1: я молчу.
2: Уже. Мы скрывали, что вместе живем, зря врали, врали. Зря врал, врали, может, запретили, осудили бы, может, подумали бы, что заведем детей без штампа в паспорте. Вот, такое сообщение. Ладно, ребят, пишите. Жить вместе до брака. Кто за, кто против? Пишите
1: 8 700 107 10 22.

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп.
1: Утасаровой и Павлова.
2: Овны, сегодня лучше не торопить события. То, что кажется...
3: То, что кажется кашлем, это на самом деле не кашель.
2: Ой, мама, я увидела свет в конце тоннеля.
3: И как там?
2: Оказывается, мы можем сами себе вот так убить.
3: Прикинь, оказывается,
2: не туда попал.
3: Просто поперхушки какие-то. Похлопать?
2: Ой, помогите, помогите, не могу.
3: Браво, браво, да. Сейчас, подождите, Овны, извините, сейчас все будет. Кашель тайм? Вот еще потом не хватало мне потом говорить, она умерла от овнов.
2: Ой, кот.
3: Какой-то овен ее убил. Так. Хочешь, я прочитаю, если все так?
2: Так, овны, так. Сегодня лучше не торопить события. То, что кажется задержкой, может дать вам время заметить важную деталь и избежать ошибки.
3: Представляешь, кто-то из овнов сейчас беременный, он такой, вам может казаться, что это задержка. На самом деле это... Подождите сейчас. Так, все.
2: Извините, ребята, прошу прощения. Мне что-то я...
3: I'm so sorry, она говорит.
2: Я начала вот так, овны вот так... Что-то залетело и вот так не туда. И что-то перекрывает.
3: Мокрота.
2: И это перекрытие не открывается. И оно какое-то вот это в груди пощипывает.
3: Хорошо, что мы вдвоем здесь с Ержиком. Сделаем искусственное дыхание, если что.
2: Что за звуки?
3: Тельцы. День подходит для практических дел и наведения порядка.
2: Ой.
3: Кто-то вспоминает, говорят.
2: Да.
3: А в финансовых вопросах придерживайтесь проверенного плана и не рискуйте без необходимости.
2: Близнецы, вас ждет много общений. Звонков.
3: Мне просто интересно, что дальше.
2: Сейчас я соберусь.
3: У близнецов.
2: Так, близнецы, вас ждет много общения, звонков или сообщений. Полезная информация может прийти от...
3: Я ждал! А знаешь, когда еще бывает, когда ты вот такой сдержишь, и вот у тебя икота была, это же громко такая. Простите, я нечаянно.
2: Так, заново.
3: Икота, икота, перейди на...
2: Вас ждет много общения, звонков или сообщений. Полезная информация может прийти от человека, от которого вы ее совсем не ожидали.
3: Раки. Ты Тимбаленд у меня, я понял. Ай, так, что, кто там?
2: Раки.
3: Раки. Сосредоточьтесь на том, что действительно зависит от вас. Не стоит брать на себя ответственность за чужие решения и настроение.
2: Львы. Хороший день для проведения... хороший день для прови... Вот каратит.
3: Нормуль, нормуль.
2: Львы...
3: Львы...
2: Это...
3: Она подсознательно сказала, львы, вы просто бомба. Хочешь, я дочитаю? Нет, хотя мне надо посмотреть, я прям с удовольствием.
2: Я не могу. Львы, хороший день для проявления инициативы.
3: Нормуль.
2: Так, давай ты.
3: Не-не-не, здоровский гороскоп.
2: Тося, но мне тяжело.
3: Ну, хорошо. Львы, хороший день для проявления инициативы и новых идей. Главное не забывать учитывать интересы окружающих, а не только свои планы. Девы. Внимание, где-то... Crimea River.
2: Не идет.
3: Здесь должно быть. Так, кто там?
2: А там нету такого. Вот, опять.
3: Как там появилось?
2: I'm gonna sexy back. Быстрее, закончи гороскоп.
3: Ладно. Девы, внимание к деталям поможет избежать лишних хлопот. День благоприятен для работы с документами, расчетами и организационными вопросами. Весы, может появиться необходимость расставить точки над «и» в отношениях или деловом вопросе. Откровенно, сейчас принесет больше пользы, чем молчание. Кто там тебя вспоминает?
2: Я не знаю.
3: Тимбаленд.
2: Я не могу остановиться.
3: А может, ну его нафиг этот гороскоп?
2: Не,
3: твое тело говорит, не надо. Скорпионы, неожиданный разговор может заставить взглянуть на ситуацию под другим углом. Не отвергайте новые идеи только потому, что они непривычны. Стрельцы, энергии будет достаточно для решения накопившихся задач. Постарайтесь не распыляться и завершить хотя бы одно важное дело. Козероги, Сегодня полезно подумать о будущем и пересмотреть свои планы. Даже небольшие изменения сейчас могут дать хороший результат позже. Водолей, день благоприятен для творчества, экспериментов и нестандартных решений. Доверяйте своим идеям, но проверяйте факты. И рыбы, сохраняйте внутреннее спокойствие, даже если вокруг будет много суеты. Вечер хорошо подойдет для отдыха, семьи и восстановления сил. Потому что сегодня пятница.
2: Ой, не могу.
3: Ну как, полегчало?
2: Ребят, да, будем озвучивать ваше сообщение.
3: По теме, между прочим.
2: Слезы. Через 3 минуты. Да, вернемся.
3: Тема у нас такая, стоит ли жить до брака. Ваше мнение, да, нет, пишите. 8-700-107-10-22.
1: Васаби в ритме лета. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Ребят, любимое время ваших сообщений. Обожаем. Будем озвучивать.
1: Да.
0: Так, как ваши дела? Насчет темы. У меня дочки. Я не против жить до женитьбы, но чтобы понять, как какой мужчина. Например, сама до свадьбы полгода с мужем жили, после уже решила выйти замуж. Уже 16 лет вместе.
1: Здорово. Вот.
0: Так, утро доброе. Большой разницы не вижу, жить или не жить. Как показала практика, на крепость брака не влияет. Главное нагуляться перед браком и вступать после 30-35 лет. Ребята, вы не думайте, что... Я вот вам объясню. Вот я против того, чтобы мужчина вступал в брак в 35 лет, после 35.
1: Почему?
0: Вы уже не молоды. Для того, чтобы зачать здоровое... хорошее поколение, без хронических аутоиммунных заболеваний, вам должно быть до 30 лет. До 30. Вы замечали, даже донорами спермы в основном берут мужчин
1: молодых.
0: До 35. Это прям вот крайняя, знаешь, такая вот точка, когда уже нежелательно, но вообще в идеале вы можете сдать свой биоматериал только до 30 лет.
1: Я понял.
0: После 30 очень много мутаций происходит. Очень много. Изучите хорошо биологию, да. И сейчас, учитывая экологию, вот эти всякие Wi-Fi, все нас окружает, в основном все очень вредное.
1: Вот эти всякие.
0: Да, мы даже купаемся, вот моемся, шампунь, мыло, они все имеют очень большое влияние на организм. Да, эти зубные пасты, вы же не знаете, что вы там в себя вливаете, чем вы пользуетесь.
1: Ведь смотри, из 10 стоматологов только 9 советуют.
0: Да, нет, я о том, я считаю, что поздно это.
1: Ты знаешь,
0: все-таки, если вы хотите жениться, все-таки делать это надо, когда ты молодой. Но не такой, что 18 лет женился.
1: Да, это
0: нет,
1: вообще слишком
0: рано. Хотя бы до
1: 25.
0: Ну вот примерный порог от 25 до 30.
1: Вообще здорово.
0: Да. Но бывают же много таких пар, которые поженились там в 20 лет, всю жизнь вместе, душа в душу, друг без друга жить не могут. Но это исключение из правил. Это большая редкость.
1: Редкость, да.
0: Им очень повезло, они просто сорвали джекпот. Да, это очень большая редкость. Но вот все-таки, например, мне 20 лет. Я бы не вышла замуж за мужчину 35 лет. Он в первый класс ребенка поведет в 42-43 года он поведет.
1: Ну, если так думать...
0: Но все равно, я считаю, что вот хотя бы для первого ребенка организм женщины и организм мужчины должен быть молодым. Молодым. Во избежание всевозможных мутаций.
1: А смотри, можно же, вот я придумал...
0: А вы не заметили, раньше же не было столько детей, там вот с аутизмом, там с этими ЗПР,
1: Сейчас врачи бьют тревогу, да.
0: Потому что и возраст тех, кто вступает в брак, тоже увеличился.
1: Да.
0: Возраст. Возраст отца, возраст мамы. Даже если ваша жена молодая, окей, но вы-то уже не молодой.
1: Да. Я понял, лайфхак, смотри. Вы начинаете, например, встречаться... Подожди, 20 лет. Откладываете свою там яйцеклетку, вы свой биоматериал. И потом,
0: пока молодые, да.
1: Да, то есть потом уже, если вдруг что-то, вы можете им воспользоваться.
0: Через суррогатную маму?
1: Через суррогатного папу. Просто кесарь.
0: Что ты несешь вообще?
1: Да, это шутка была.
0: Да, и вот смотрите, даже вазэктомию, да, это хирургическая стерилизация мужчин, да, делается... По достижении мужчины 35 лет.
1: Да.
0: То есть после 35 лет любой мужчина может пойти там и сделать себе вазэктомию. Почему? Почему? Вот вы задумайтесь, почему?
1: Чтобы
0: потому
1: потом
0: что
1: не было
0: ваш,
1: каких-то,
0: скажем так, биологический материал для того, чтобы продолжать потомство, он уже не пребывает в столь высоком качестве. Пока
1: все-таки,
0: там,
1: да.
0: Вы
1: конечно,
0: были моложе.
1: Никто не говорит, что вы детородные.
0: Вот эта фраза «мужчины как вино» – все это полное фуфло, ребят. Выбросьте из своей головы.
1: Да.
0: Все мы стареем.
1: Согласен.
0: В каждом организме появляются вот эти вот, скажем так, стареющие клетки и портятся...
1: Плюс еще, конечно же, последствия нашей жизни всей, то есть там...
0: Да, портится качество биоматериала. Так, доброе утро, Васаби. Наверное, нужно, но мы с женой познакомились в ВК, и через 3 месяца я приехала. Мы сразу начали жить, и вот уже 10 лет вместе. Главное, побольше разговаривать и быть честными.
1: Вообще, знаешь, вот удивляют и восхищаются такие люди, которые, знаешь, познакомились где-то в соцсетях. Он к ней поехал, и все у них сложилось.
0: Да.
1: Это просто чудо.
0: Доброе утро, Васаби. Не могу говорить, как правильно, на своем примере. С супругой жили до брака 4 года и играли свадьбу уже с 2 детьми. И уже в браке 17 лет.
1: Вот опять же таки, вот эта история показывает, что да, у каждого, в принципе, свой.
0: Многие мужчины, они, например, с женщиной живут, просто не вступая с ней в брак, 5 лет, 4 года, а потом они уходят из этих отношений и быстренько женятся на другой, буквально 2-3 месяца, и уже он женат, и всю жизнь душа в душу. Так, сейчас же нормально жить вместе, или у меня только такое окружение обсуждают занятия любовью на стороне? Я не знаю, может быть, у вас такое окружение. Не знаю.
1: Чуть-чуть не понял.
0: Непонятно. Вот как написали, так, так я и озвучила. Если не ошибаюсь, на знакомстве у нее дома мне запрещали жить вместе. Наверное, думали, что я не женюсь. Это мужчина рассказывает свою историю. Доброе утро, Васаби. Доброе утро, уважаемые слушатели. Для того, чтобы быть счастливыми, не обязательно вообще вступать в брак. Штамп в паспорте – это не гарантия счастья и не гарантия того, что человек тебе не изменит. На моем опыте я со своим любимым человеком живу вместе без брака уже 7 лет. И это не мешает быть верными друг другу, уважать друг друга, ценить друг друга. А бывают люди в браке и до брака, живя вместе, несчастливы и недобросовестно относятся к своей второй половинке, написала Виктория. Но, Виктория, вы просто таким образом оправдываете свое пребывание рядом с мужчиной, потому что если не оправдывать эту ситуацию, вы столкнетесь с такой жесткой реальностью. По сути, вы просто сожители. Вам не муж. И вы ему не жена, вы сожители.
1: А может быть, они оформляют сразу на нее все?
0: Случись что? Например, да, я не знаю, на кого все оформляется, но, опять же, если что-то случится, то вы даже ничего поделить вместе не сможете, да, там, даже родятся дети, тоже они не в полной, скажем так...
1: Не в браке.
0: Да, не в браке, это не полная семья. Опять же, кто-то из супругов умрет. Вот, ну, как вот, например, даже если у вас есть... Вот давай, не буду Викторию в пример ставить.
1: Другой
0: давай возьмем другую женщину. Вот, например, другая женщина модулируем и другой мужчина.
1: Ситуацию,
0: модулируем
1: да.
0: ситуацию. Они живут 10 лет просто как сожители. Это называется сожительство.
1: Сожительство, ну да.
0: Да, они сожительствуют. У них трое детей. Вот. Умирает там, например, кто-то из них.
1: Да.
0: А они уж дом купили там. Ну, допустим, дом был оформлен на супругу. Она умирает.
1: И все.
0: Остаются дети.
1: Мужчина,
0: этот мужчина, он там никто.
1: Миру, да,
0: он там никто. Никто, понимаете, ребят? Никто.
1: А, не, ну хотя детям же должно остаться ей.
0: Ну
1: нет?
0: Да, детям да. Но там будет очень
1: ну,
0: много
1: очень
0: трудностей.
1: Сложно, да.
0: Ну, не знаю, в тюрьму попадешь.
1: Вы знаете, ну,
0: но это не только, это совокупность всего, ребята. Все-таки лучше жить в официальном
1: конечно.
0: Браке. В
1: ты
0: официальном.
1: Знаешь, хоть и говорится, да, браки создаются на небесах там или еще что-то, да, это все красивые слова. Но мне кажется, если вы взяли на себя ответственность за женщину и
0: да.
1: решили с ней идти до конца своей жизни,
0: есть женщины, которые живут.
1: Пусть это будет. По
0: да.
1: правилам и официально.
0: А есть вот женщины, которые 7-8 лет живут со своим мужчиной не в официальном браке, его оправдывают и говорят, да
1: он красиво промыл голову.
0: Он просто красиво промыл. Это просто промытая голова у женщины. Все.
1: Честно, я вот как мужчина скажу, это да, промыв мозгов.
0: Да, просто.
1: Я бы тоже оттягивал
0: и вот,
1: тогда
0: и
1: такой
0: теперь,
1: момент, если я не хочу
0: вот,
1: жениться.
0: И вот эти вот оправдания, что он все равно мне верен, он все равно меня любит, а вот другие несчастливы. Ну как это?
1: Он
0: много
1: себе
0: семей.
1: Всегда оставляет лазейку да. для того, чтобы спокойно выйти сухим из воды.
0: Да, спокойно. Он холостяк.
1: Да.
0: По сути, вот сейчас, что бы ни случилось,
1: его
0: он холостой.
1: Его ничего не обязывает, конечно.
0: Его ничего не обязывает. Ни по документам, ничего нигде.
1: Но... Дай бог, чтобы ваш мужчина был совершенно другим, и все
0: так,
1: было
0: привет
1: нормально.
0: Привет вам. В 23 женился, до 30 жили для себя. В 37 завели ребенка, повели ребенка в первый класс. Я считаю, что свадьба, и потом жить вместе, а свадьба нужна каждой девушке. Ну, не надо, не только девушке. Свадьба и мужчинам нужна.
1: Там классно.
0: Меня, знаете, что поражает, когда да. мужчина говорит, свадьба только девушке нужна, только девушке. Ну, почему же? Мужчинам тоже это важно и нужно. Ребят, всем доброе утро. Пишите, мы будем озвучивать ваши сообщения.

0: Идеальное утро. Отличное лето. Утреннее шоу «Васаби».
1: Утреннее шоу «Васаби». Ребят, вы попросили, чтобы примет не было. И у Антосечки нету примет. Но все-таки, может быть, они нам нужны?
2: У меня есть привет.
1: Да. Доброе утро, хорошего вам дня. Познакомились по интернету, дружили онлайн 9 месяцев. Потом поженились, живем 15 лет вместе. А жить вместе до свадьбы считаю неправильно. А кто говорит жить без штампа, ну живите. Ну вот я считаю, что тоже как-то. Но давайте так, вот мужчины.
2: Да.
1: Вот все мужчины, которые живут без штампа там десятилетиями, вы бы хотели, чтобы у вас был такой же зятек, как вы?
2: Вот
1: чтобы
2: это
1: он
2: вот
1: также
2: тебя,
1: пришел,
2: вот
1: вашу дочку
2: дочери.
1: Забрал? Не женился и просто вот жил с ней там годами жил. Помните, что было с Аршавиным? Все знали, что его супруга Юля Барановская.
2: Да.
1: Они там жили в Англии. У них такая семья,
2: а
1: эти
2: потом?
1: Фотосессии. А как только он подвлюбился на стороне, у него начался кризис среднего возраста, что он сказал? Он сказал, а я и не женат.
2: Вот это
1: а
2: вот,
1: я ей
2: да.
1: ничего и не
2: должен.
1: Когда она начала пилить имущество, все было записано на него.
2: Ты
1: даже
2: знаешь,
1: сейчас,
2: вот...
1: например, там да. Вот какие-то документы вот этого волокиты начинаются и говорят, хочешь продать, например, квартиру, и там говорят, совместное нажитое имущество, вот, или подаешь на развод, у вас есть совместно нажитое имущество, у вас есть совместно,
2: да, да.
1: понимаешь, а тут ты просто проживаешь, твои годы пролетают, а ничего тебе не принадлежит, тебя взяли молодой с голой задницей и просто пнули тебя. Также с голой задницей,
2: хотя
1: но
2: ты
1: уже
2: верила,
1: не
2: да, конечно, да.
1: Ты уже не молодая, и ты даже претендовать не можешь, ты даже судиться не можешь, ничего ты не можешь.
2: Ну,
1: так,
2: это да, это страшно.
1: Советуют, что в отношениях всегда будет все индивидуально или это неправильно, что потенциальных положительных алгоритмов нормальных отношений мало работает. Все, прекрати философствовать, остановись, пожалуйста, пиши по теме или не пиши.
2: Алгоритмы.
1: Сожительствуйте, но не более 2 лет, по себе знаю, после этого срока либо разбегаются, либо женятся. 2 года это многовато.
2: Многовато, да.
1: Многовато. Говорят, что в отношениях вести себя и делать так, какой ты есть. Хочешь жить вместе, живи. Или подумают, что ты дебил. Но то, что нельзя себя вести так, какой ты, просто потом все равно ложь скроется, а надо с самого начала показать, какой ты.
2: Ребята, я понял, о чем он сейчас говорит.
1: Кто нам сегодня пишет?
2: Хозяйка, тут наш слушатель имел в виду то, что
1: переведи.
2: В самом начале отношений будь таким, какой ты есть, не придумывая себя.
1: А,
2: что...

0: плюс-минус 18 лет. 18 лет они вместе. 18 лет они вместе, двое детей. И что вы думаете, совсем недавно мой муж сказал, что полюбил другую, что разводится. Я сказала, хорошо, можешь уходить. А он сказал, можешь ты уходить, потому что квартира, машина, все мое. И вот мне сейчас под 50 лет, и я просто в шоке от того, что я осталась ни с чем, а только с двумя детьми. Пыталась подать в суд, сказали, что это все было куплено не в браке, поэтому делиться пополам не будет, а остальное имущество все принадлежит моему супругу, и автомобиль все на нем, а на мне кредиты. За кредиты он ответственность не несет, так как эти кредиты даже в случае моей смерти будут отдавать либо мои родители, либо моя родня, а он не будет, так как он мне просто никто, хотя он отец моих детей, и я верила ему и его родным. Теперь я очень расстроена, слушаю ваш эфир и просто в шоке, как люди подписываются, особенно та женщина, которая 7 лет в браке и ни о чем не догадывается. Просто мужчина ее использует. Вот такое мнение. Немножко сумбурно написано.
1: Да, понятно. Да.
0: Очень много ошибок, поэтому я так озвучила. Немножко
1: длинная,
0: подвисаю.
1: Грустная история на самом деле. Вот видите, как бывает,
0: лет,
1: опять же.
0: 18 лет в сожительстве, двоих детей родила. Он все записывал, она ему верила. Она думала, раз он поклялся. Ребята, вот клятвы вот мужчины вообще не стоят ничего.
1: Смотри, вот еще, знаешь, мне кажется, вот 40-45 лет, и вот примерно вот в этом промежутке у мужчин прям жестко простреливает шифер. Я не знаю, там они начинают искать себе помоложе. Потом выдают себе, что вот смотрят, что его жена такая уже не совсем молодая, да, а он еще себя чувствует ого-го самцом, знаешь, вот это вот. И плюс еще кризис среднего возраста. И вот как раз-таки, когда такая дичь происходит, и когда влюбляются в молоденькую, все. Когда новая женщина, она, поверьте мне, все перекроет, все его обещания перед детьми, все
0: а вот
1: его
0: она,
1: пообещания,
0: вот она,
1: да.
0: Подожди, она дописывает, сейчас в нашей квартире живет его новая женщина, а я в эту квартиру вкладывалась 15 лет.
1: Прикинь, как обидно.
0: Знаешь, твой родной дом.
1: Да. И а тебя теперь выкинь... не твой.
0: Но он не твой родной, потому что он всегда был домом ее супруга. Вот. Теперь у нее долги, а долги-то на него не поделятся. Как она в суд подаст?
1: Вот я все-таки надеюсь, что он...
0: долги-то она сама будет
1: окажется
0: отдавать.
1: Настоящим мужчиной и все это сделает.
0: А те долги, которые она брала, она же их вкладывала в семью. Там, например, ты берешь огромный долг, делаешь ремонт, теперь там живет другая женщина, а ты с детьми просто идешь... Возвращайся
1: вот
0: к своим
1: еще
0: родителям.
1: Раз доказано, что женщины все-таки созидательнее, чем мужчины.
0: Да. Ты не разочаровался в мужчинах?
1: Я как
0: я
1: в себе разочаровался уже, пока сижу здесь.
0: Как будто бы я разочаровалась тоже.
1: Да.
0: Что скажете?
1: Но знаешь, что самое интересное? Пока не поздно еще все изменить.
0: Ну да. Ну как бы все равно, когда тебе 50.
2: Наслаждайся летом. Слушай, Васаби.

0: Утреннее шоу «Васаби» в летнем режиме.
1: Так, что вы нам написали, ребята?
2: Что?
1: Так, доброе утро, в поддержку Асемы. Хочу, чтобы вы озвучили, ваш муж бывший только с виду мужик с причиндалами. Пусть наденет ёбку, в нашем мужском мире ему не место. Он не из наших, а вам, Асема, терпение, вы сильная, и все ваши невзгоды пройдут, это временные трудности. Если так случилось, то это вам по силе исправить. Но обидно, когда тебе под 50, и тебя выгоняют из твоего собственного дома и говорят, я тебе ничего не должен, и там приходит другая жена. Но это же странно. У кого играет музыка?
2: Я не знаю.
1: У меня?
2: У кого?
1: У кого? Сейчас, подождите. Нет, не у меня.
2: Не у меня.
1: У кого из вас там видео, что там играет? У Ержика сидит, играет в игры. Так, доброе утро, васабушки. Слушаю вас каждое утро, но пишу редко. А надо бы чаще.
2: Да,
1: да, мы требуем.
2: Стараемся. Мы же не редко выходим для
1: тебя.
2: Но
1: тема очень интересная. Но бывает и по-другому. Люди живут уже 7 лет в официальном браке без детей. Но вот уже 3 года длится кризис отношений. Заводить детей в такой ситуации страшно. Теперь она чувствует, что это не ее человек. А уже за 30 лет... И что делать дальше, сохранять брак или искать свою половину? Но сколько продлится поиска детей, хочется уже сейчас, как будто времени нет почти. Она говорит, за 30.
2: Мне вот так нам это сейчас бы... веселая история такая сейчас классная.
1: У вас очень веселая история, потому что вот нам бы с Антоном за 30... Серьезно?
2: Это вообще самый
1: смак. Это самые молодые годы для того, чтобы только-только начинать все сначала. Ничего не упущено.
2: Поверьте, не парьтесь, если у вас кризис в отношениях и нет детей,
1: значит... Но не стоит совершать ошибку следующую. То есть, чтобы спасти брак, в кризисе рожать ребенка. Вы просто не знаете, что это такое. Даже в самых идеальных отношениях, когда ты рожаешь ребенка, у вас наступает кризис.
2: А в кризисе вообще будет кризис умноженный на 2.
1: Так, добрый день. В прошлом году звонил вам, выиграл в игре. Также говорил, что угощу нашей казахстанской голубикой. Ой, мы ее ждали, не дождались.
2: Уже сами как голубика.
1: Вот он говорит, в этом году хороший урожай. Как раз начали сбор. Хотел бы вам передать в начале недели, угостить вас. Подскажите адрес студии, куда можно завести?
2: Абая 42.
1: Мы вам подскажем адрес студии сейчас вот вне эфира. Я вам скину. Но я вам в прошлом году то же самое скидывала, и вы нам ничего не привезли.
2: Ну ладно, смотри, он же честно написал. Ну, был плохой урожай.
1: Давай в этот раз проверим.
2: Давай поверим в этот раз.
1: Да, все-таки... не обманет. Я люблю голубику.
2: А еще, тем более, 10 лет скоро у
1: да,
2: тебя.
1: Да, скоро 10. Почему у меня?
2: У меня в сентябре.
1: У нас. Остановись, Антон, остановись. Так, он говорит, я помню про вас.
2: Я уже боюсь просто.
1: Он про нас помнил, но ничего нам не привез.
2: Прикинь. Так, каждый вот день еще. Просыпался, помнил и такой, как ты живешь с таким грузом?
1: У меня 5 дочерей.
2: Так.
1: Пишет нам мужчина.
2: В рай
1: прошу,
2: попадет.
1: Имя мое не озвучивать. Не озвучиваю. У меня 5 дочерей, и я против того, чтобы мои дочки жили с мужчинами. А, я сам мужчина, я знаю, как это происходит. Я знаю мужской мир, и я знаю, как мужчины фантазируют о женщинах. Если ее мужчина не готов на ней жениться, а только хочет с ней подживать, и сколько мужчин так будут пользоваться услугами, скажем так. Да, это грубо звучит, но моей дочери... Если хочешь жить с моей дочкой, женись на ней, а потом ее забирай. Даже если ваш брак не сложится, но я буду знать, что ты в него вложился, ты взял мою дочь в жены, а не просто так попользовался и бросил. Даже если ты бросишь ее после совместной жизни, ты хотя бы вкладывал в эту совместную жизнь свои ресурсы, свое время и... так, свои интересы. Вот.
2: Поверьте, есть такие мужчины, которые в брак не вкладывают ничего.
1: Ну, ты понимаешь, да, о чем он говорит?
2: Да, я понимаю.
1: Он говорит о том,
2: если
1: что...
2: Если он готов, да.
1: Он говорит, чтобы его дочки, вот 5 дочерей, они выходили замуж и потом жили со своим мужчиной. Он не хочет, чтобы как бы пользовались его дочками.
2: Я как отец, я его как отца дочерей, я понимаю. Прям...
1: До брака. Вот так вот что, она год с одним поживет, расстались, год со вторым поживет, расстались. А ее ресурсы уходят.
2: Да, конечно.
1: Вот. Вот.
2: Я его
1: поддерживаю. Если вы поженились и расстались, это другое. Он же заявил о тебе всем, что ты его жена. Он взял на себя ответственность. Это совсем другое. Так, я считаю, что живут долго без брака официального. Это безответственные мужчины. Но безответственные мужчины, они красиво умеют вскружить голову женщине, промыть ей мозги, что она сама будет говорить, а что такого-то? Живем и живем. Главное, что не изменяет. Так не в изменах дело, а дело в ответственности. Когда мужчина женится на женщине, он берет ответственность перед обществом, перед законом, перед всеми.
2: Перед государством, конечно.
1: Да, перед всеми за эту женщину. Когда он на вас официально не женат, никакой ответственности у него ни перед кем нету. Вот она дописывает, вы всего лишь сожительница.
2: Классно он сказал, действительно. Вот,
1: так, доброе утро, Антон Павлов, Эльвира Азарова. Как дела, как вы поживаете? Я пишу вам сообщение в WhatsApp. И вот я еще не женился, но мост еще... Ну, может, говорит, еще не нашел свою. Возможно,
2: такое. Ну, смотря сколько... Да, не торопись. Всему свое время.
1: Не торопись. Антон,
2: так.
1: Будут у нас
2: Конечно,
1: шутки?
2: Готовые шутки.
1: Ребят,
2: и приметы, все, что
1: пауза,
2: скажешь.
1: И далее шутки.

0: юмор Павлова.
1: Шутки, шутки, прибаутки.
2: Потерпите, ребята, потерпите, пожалуйста.
1: Да, мои шутки вам не утки. Ладно. Утро. Ну зачем ты начинаешь? Нормально же спали. Это я каждое утро так говорю.
2: Это не только ты, Тосечка.
1: Смотри, яйца курицу не учат. И это главное, что вам нужно знать об отношениях в браке. Если ваше яйцо в утке, то это еще не значит, что вы Кощей Бессмертный. Возможно, вы просто упали с больничной койки.
2: Так.
1: О, сейчас, подожди. И запомните, девочки, что молодой, красивый, умный, богатый, веселый и нежадный – это 6 разных мужиков. Ну, по сути, да. Врач, прочтите нижнюю строчку. Мужчина, не могу. Батенька, да у вас близорукость. Ну, хорошо, всю жизнь был неграмотный, а теперь еще и близорукость. Ну, он просто читать не умеет. Смотри, у каждого в этом мире свои проблемы. У женщины при полном шкафе нечего надеть, а у мужика при полном холодильнике нечего пожрать.
2: Ну, что смешного?
1: Ну, потому что нет, вот знаешь...
2: Давай остановимся.
1: Нет, я тебе скажу так, вот у меня, когда я спрашиваю, да, что есть пожрать, мне жена говорит, смотри в холодильник, и я ничего не вижу, а он полный. Как так работает, я не знаю. А вот еще, если человек по жизни тормоз, то никакой сникерс ему не поможет.
2: Это про тебя.
1: Ну да, это не тормозни... Ну, как в смысле?
2: Это не тормозни... Ну, как в смысле? Что? Что?
1: Это у нас со связью, вы не переживайте.
2: Так, все?
1: Все, кончилось.
2: Все, шутки кончились. Давай я озвучиваю сообщение. Да. Тут нам пишут, сначала жили без штампа в паспорте, но через некоторое время сходили в мечеть. Далее как-то решили, сходили в ЗАГС. Дальше были упреки, что еле-еле согласился оформиться официально. Потом однажды просто не вернулась домой. Через некоторое время были обвинения, что я не захотел разводиться. Несколько лет прошло, сейчас говорят, что при моей попытке развестись у меня отсудят все. И несмотря на то, что она, когда ушла, унесла все, что было с собой. Ничего не понятно, ребята. Можно же как-то историю... Ну, мы хотим подробностей, но уже не сегодня, ребят. Все, прощаемся с вами до понедельника. С вами были Антон Павлов и Эльвира Азарова. И сегодня подытожим нашу тему. Мы желаем вам встретить того самого человека, с которым вы захотите построить настоящие, чистые...
1: Отношения.
2: Отношения без какой-либо выгоды. Ребят, всем пока.
1: До понедельника.
3: Лето, утро, васаби, идеально.

0: Energy FM din Jarnama.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

Energy FM diye jarnama. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.

0: Energy FM Жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy FM diye жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.
2: Парк «Мир фантазии» Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии» Алматы. Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.

0: Energy FM де жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.
2: Energy. Узенде еркен сезон.

0: Energy FM де жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: жанында.
1: Энергия бар жерде, көңілгей бар. Energy FM.
2: Пятница, 19.00. Club Time. Время современной клубной музыки в эфире Energy FM. Каждую пятницу в 19.00 на волне Energy FM мы включаем пульс ночного города раньше остальных. Актуальные клубные треки, свежие релизы, горячие биты и правильный вайб от хаоса.

GFM. Добрейших вечеров всем любителям хорошей музыки. В эфире, как обычно, по пятницам программа Club Time. И я, ее ведущий, диджей Moondax. Сегодня мы вновь окунемся в современную клубную культуру и начнем вхождение в музыкальную алма-атинскую ночь с моего музыкального микса. Делайте громче волну Energy FM. Поехали!

ما زال حي ما زال حي.

0: Вот и подошла к концу сегодняшняя программа. Напоминаю вам, что программа сделана на студии KS Records. Ищите нас в Instagram ksrecords.kz. С вами же сегодня был DJ Moontax, а у меня на сегодня все. Услышимся!
1: Пятница, 19.00. Club Time. Время современной клубной музыки в эфире Energy FM. Каждую пятницу в 19.00 на волне Energy FM мы включаем пульс ночного города раньше остальных. Актуальные клубные треки, свежие релизы, горячие биты и правильный вайб. От хауса и техно до самых модных направлений электронной сцены. За вертушками DJ Moontax.

Özenin kaybeden. Bağırın.